0: Simply the best.
1: Легенда днева.
0: На 80-ки. О, Рекс, си лачен? А би Natura Vetal хладно стискане пелете, ки со 100% наравни? Зманкало нама их је. Окей, окей, греба их искат у трговино Косматинчки у Домжалах.
2: Косматинчки.си, туди с трговино у Домжалах.

0: Edison Gold. Откупим продая злата на едно место. Ваше богатство – наша приоритета. Сауска 9, Любляна. Edison Gold.
1: Само любезен. И само твои най-любши любезенски хити. На Радио 1 – 80-та.